Авторадио. Your number one hit music station. Авторадио. Авторадио. Авторадио. More hit music every hour. Авторадио. Авторадио.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Your number one hit music station. Авторадио. Авторадио.